В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В Совете Федерации допустили повышение лимита выплат по ОСАГО до 1 миллиона рублей. Но пока это в режиме рассуждения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В Верхней Палате российского парламента посчитали разумным увеличить предельную сумму компенсации по ОСАГО за повреждение имущества с действующих 400 тысяч. Однако подобные изменения, по мнению законодателей, должны сопровождаться дополнительными гарантиями, которые защитят владельцев автомобилей от нечестных действий юридических посредников. Отмечается, с учетом инфляции и того факта, что данные показатели не индексировались на протяжении уже многих лет, установление лимита в размере 800 тысяч до миллиона рублей было бы наиболее рациональным. При этом в Совете Федерации подчеркивает, корректировка параметров ОСАГО требует целостного подхода. В частности, указывается на важность ограничения деятельности недобросовестных юристов, которые используют закон в своих интересах. Зафиксированные примеры, когда при несущественном ущербе размер выплат значительно превышал первоначальную оценку. Если страховое покрытие будет соответствовать реальным потребностям, то необходимость в таких посредниках, сами понимаете, попросту отпадет. Я же надеюсь, ни для кого не секрет, что сегодня существует такое понятие, как потребительский терроризм, когда юристы обращаются к гражданам с предложением, засудить страховщика и получить деньги. Но при этом, правда, умалчивают, что половину или даже большую часть суммы все-таки придется отдать им. Безусловно, это злоупотребление правом. И сейчас максимальная выплата по ОСАГО при ущербе равна 400 тысячам рублей, а при нанесенном вреде здоровью 500 тысяч рублей. Добавлю, летом Государственная Дума отклонила инициативу, которая предлагала поднять размер страхового возмещения по Европротоколу, то есть без участия госавтоинспекции, с 200 до 300 тысяч рублей при условии отсутствия фиксации и передачи данных в автоматизированную систему обязательного страхования.
0: Автомобильные факты.
1: И еще, я думаю, вам будет интересно, что средний размер страховой выплаты по ОСАГО вырос со 113 тысяч рублей в период с января по июль 2025 года до отметки 124,5 тысячи рублей за тот же период в нынешнем году. Это означает увеличение почти на 10%. Средняя стоимость годового полиса также поднялась почти на 6%. Теперь составляет без малого 7700 рублей. По итогам середины лета нынешнего года средняя выплата достигла 137 тысяч рублей, а средняя премия по годовым договорам превысила 8 тысяч рублей. Настоятельно рекомендую держать всем в голове информацию, что с 19 сентября в России начнут действовать обновленные справочники, определяющие среднюю стоимость запчастей. Помимо этого увеличивается стоимость нормочасов работ и материалов для ремонта поврежденных автомобилей. Напомню, что летом вступили в силу поправки Центробанка к единой методике расчета расходов на восстановление машин при страховых выплатах. По оценке Российского союза автостраховщиков, применение актуализированных справочников приведет к дополнительному увеличению среднего размера возмещения примерно от 8 до 10%. Также отмечается, что доля договоров, передаваемых в перестраховочный пул, растет. В среднем за период с января по июль нынешнего года показатель вырос почти на 10%, при том, что в начале года он был ниже среднего. Сократить количество таких договоров и переложить расходы на водителей с частными страховыми случаями, переложить расходы на водителей с частными страховыми случаями, за которых сейчас доплачивают аккуратные владельцы, конечно, можно было бы за счет увеличения именно верхней границы ОСАГО. Но пока это лишь рассуждение, поэтому, друзья, будьте предельно внимательны и удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Привет, Нововоронеж! Вторник на календаре, а это значит, что неделя официально набрала обороты. Самый сложный день у нас с вами позади, но мы продолжаем заряжать вас отличной музыкой и свежими новостями. Всем, кто за рулем сейчас на улицах Космонавтов, а может быть на Южном шоссе, зеленой волны и доброго пути.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: Доброе утро еще раз, Нововоронеж. Ну что, заряжаем этот вторник на полную мощность? В студии Лана Вершинина. Да, я все время так... Думаю, неудобно себя представить. Да, я Лана, это я, точно. И мы начинаем самое бодрое утро на нашей любимой волне. Я жду ваши приветы, поздравления, хорошие пожелания в Максе на номер 839-405-4945. Ну, а поскольку в эфире ваш любимый разбудильник, радиопортал является не только разбудильником, я вам говорила, что он еще хорошая напоминалочка. Поэтому, если кому-то что-то сегодня нужно сделать, но вы очень переживаете, что забудете или забыли сказать своему ребенку, который сейчас слушает радиопортал, а вы уже на работе, можете передать сообщение через нас. Обязательно с удовольствием зачитаю. И вот такую функцию я обещала одной барышне, что я обязательно ей буду напоминать, чтобы она принимала свой травяной чай, который ей необходимо просто пить. Поэтому, Юлечка, которая сейчас меня обязательно слышит, пожалуйста, прими, это очень нужно для твоего здоровья. И следующая композиция, я думаю, с вашим спутником вы ее оцените. А после дайте, пожалуйста, обратную связь, только такую, чтобы я могла, в принципе, ее в эфире озвучить. Композиция, которая сейчас прозвучит, ей целых 29 лет. Не верится, но призыв хороший.

0: Разбудильник.
1: Да-да, вот так вот целых 29 лет подряд отпетые мошенники призывают бросать курить. Ну что же, мы присоединяемся к ним. Радиопортал не рекомендует никому курение. Мы за здоровый образ жизни и за позитив, за хорошее настроение, за улыбки. К сожалению, мой голос сегодня еще меня подводит. Да, друзья, очень-очень стараюсь, пытаюсь сохранить режим тишины, когда я вне эфира. Поэтому уж простите, если что-то сегодня будет не так, все мы живые люди. Ваши приветы уже летят к нам. Огнедышащий тапок пишет: «Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю отличного вторника». Взаимно, огнедышащий тапок. Сергей пишет... секундочку. Сейчас у нас что-то решило подвиснуть все. Так, Сергей пишет: «Всем-всем доброе утро. Просыпаемся. Лана, и вам доброе утро, сил и успехов». Спасибо огромное, Сергей. Вам тоже привет летит на правый берег Дона. Отличного настроения, прекрасного самочувствия. Ну и я пожелаю терпения всем нашим родителям, которые сейчас везут своих школьников на их первые уроки. Взросленькие-то они уже сами дойдут, а я вот всегда беспокоюсь о малышах. Поэтому вам для хорошего настроения.

0: Всем еще раз доброе утро. В эфире ваш любимый разбудильник. Но я так думаю, что большая часть уже нашего населения нашего города либо проснулась, либо легла спать, отработав ночную смену. Все, кто меня слышит, большой и огромный привет в студии радиопортал Лана Вершинина. Позвонить, поделиться своим хорошим настроением или написать вы можете мне в Макс на номер 839-405-4945. Но поскольку радиопортал является вашим другом, вы делитесь самыми сокровенными, самыми добрыми, самыми хорошими своими сообщениями. И вот есть такое сообщение. Через несколько часов у Алины Михайловой и Льва Диденко родится семья. Да-да-да, друзья, Алина и Лев сегодня создадут новую ячейку общества, свою маленькую семью. Друзья, давайте их поздравим от всей души. Ребята сейчас переживают, волнуются. Несколько часов осталось до бракосочетания. Все-таки дело ответственное. Я хочу пожелать, в свою очередь, им любви, счастья, здоровья, взаимного уважения. Пожалуйста, берегите друг друга. Вот именно бережно относитесь друг к другу, цените те минуты, когда вы вместе, когда вам хорошо, и даже если вы будете в ссоре, никогда не забывайте, это пройдет, а самое хорошее должно оставаться в душе и на сердце. Друзья, ну давайте порадуемся за новую семью, за новых нововоронежцев.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подарок.

0: портал. Ну, если кто не помнит или кто не в курсе, я расскажу. У нас появился маленький зеленый ежик. Он живой, это кактус. И вчера принято было решение назвать его Гектор. Это предложение внесла Надежда. Но вы знаете, Надежда, в силу обстоятельств, что мы проживаем на территории Воронежской области, и буква «Г» не всегда легко произносится, мне кажется, имя должно быть без буквы «Г». Вы как? Поэтому я предлагаю сегодня, друзья, продолжить называть нашего зеленого колючего друга, который также вместе со мной будет вас теперь по утрам. Поэтому на вчерашний день он Гектор, а сегодня... Сегодня я жду. Ну, присылайте, пожалуйста, поделитесь своими измышлениями. У него может быть отчество Порталович, у него может быть фамилия Порталов или Радиевич. В общем, надо подумать.
1: Реклама на радио Портал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Суши-край, суши доставит. Суши-край, роллы доставит. Суши-край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
4: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
5: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15, начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Разбудильник.
0: Раз будильник, два будильник, и вы уже проснулись. Некоторые уже на работе, а у некоторых через 9 минут прозвенит звонок на первый урок. Друзья, сегодня мы с вами продолжаем называть наше зеленое насаждение зеленого человечка, который у нас появился. Пока на сегодня он Гектор, но Сергей предлагает нам... Лана, а можно Ваня назвать кактус? Кактус Иван? Сергей, напишите, пожалуйста, как бы полностью это звучало. Все-таки мы люди серьезные. В конце недели пойдем и оформим свидетельство, так сказать, о рождении сего жильца. студии «Радиопортал». Дмитрий пишет: «Доброе утро!

утро. Доброе утро, Дмитрий. Дмитрий предлагает вариант Гесов, Гес, Гесович. Я даже понимаю, почему он так предлагает. А скажите, прочитать как? По-воронежски или все-таки как Москве говорят, да? Вообще, на самом деле, у нас страна большая, интересная, и бывая в разных регионах, когда чуть-чуть дольше, чем неделю, там, например, живешь, ты все равно опыляешься и начинаешь говорить так, как эти люди разговаривают. На самом деле, не обманываю, так и есть, жила определенное время на Урале. Я не понимала, почему все смеются над сериалом, как он там... Пацаны был, как... Ой, слушайте, забыла слово. А, реальные пацаны. Да-да-да, реальные пацаны. Думаю, ну что тут такого смешного? Ну, люди живут в этом регионе, они, в принципе, так разговаривают, и им непонятен юмор. А нам-то что? Нам-то, конечно, это все интересно, вот это все послушать, да? Вы понимаете-то я? С каким акцентом-то мы говорю? Сейчас все зачитаю, музыку-то поставлю, вам все понравится. Ну, в общем, опыляешься только так. Ну, хорошо, что мы не в Туле, правда?

0: Разбудильник.
1: Прекрасное утро, друзья! В эфире Лана Вершинина, студии «Радиопортал». Вещаю вам с утра я. А вы мне пишите в Макс на номер 839-405-4945. И я напоминаю, сегодня мы называем, точнее продолжаем называть зеленого жителя нашей студии. Маленький, кругленький, колючий и почему-то с зелеными... Нет, с бирюзовыми колючками. Ну, их явно покрасили. Надежда, которая вчера называла его Гектором, написала: «Доброе утро, любимый портал и Ланочка». Доброе утро, Надежда, и вам. Можно назвать Портариус вчерашнего Гектора. Ну, слушайте, как-то, да, уже посерьезнее Портариус, и, в принципе, будущее нашего Гектора определено. Он может стать нотариусом и... содержать меня на пенсии, потому что Сергей написал, что можно его назвать Иван Ланович. Спасибо большое. Такого сыночка мне еще не хватало для полного счастья. Вот еще Мария пишет: «Доброе утро, Лана. А если Гектора переименовать в Никитич?» Ну, богатырь будет, да, у нас такой вырастет. Но, кстати, этот Гектор, Иван Ланович и прочее растет очень-очень медленно. Я вчера рассказывала, что он из рода эхинококтусов, которые растут невероятно медленно, но на родине у себя в Мексике они вырастают в огромные шары, напоминающие пуфик с приплюснутой макушкой. Поэтому его называют либо «тещин стул», либо пуфик свекрови. Уж не знаю, за что так любят этих женщин в семье. Сама пока не ношу такой вот статус, поэтому понять не могу. Спасибо большое, что пишете. Мы продолжаем думать. Дело ответственное. Просто так подходить к нему нельзя. Ну, я вас опять удивлю композицией. Надеюсь, что удивлю. Стараюсь подбирать самое интересное.

Доброе-доброе утро, Новый Воронеж. Заряжаем этот день на полную мощность. Я желаю вам самого отличного настроения. На календаре вторник, 8 сентября. Звонки прозвенели. Дети у нас уже разбежались по классам, сидят за партами и внимают серьезным речам учителей. У вас наверняка начался рабочий день, а может быть, он уже продолжается не первый час. Желаю вам отличного настроения, хорошего самочувствия и всеми своими интересными событиями, которые произошли или будут происходить, делитесь, пожалуйста, со мной в Максе на номере 839-405-4945.

0: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, друзья. Конечно же, это был не джингл, это был гимн Радио Портал. И как здорово, что Гектор Портариус Ланович Иванов все-таки здесь есть, и он меня исправляет. Друзья, да-да-да, у нас маленький зеленый круглый колючий житель есть в студии, и пока он безымянный. Вы можете получить такое достойное звание человека, давшего имя этому другу, эхинококтусу. Ну вот как-то не очень красиво, да, звучит эхинококтус, а вот уже хочется его называть. Пока он, да, Гектор Портариус Ланович Иванов. Ну здорово, что хотя бы он меня поправляет. Продолжаем? Продолжаем наш час, продолжаем. Впереди у нас будет с вами погода, впереди у нас будет слово дня и также гороскоп. Слушайте, сегодня забываю слова, знаю, что хочу сказать, и забываю слова. Хотела использовать слово дня это явление. Оно называется прескивью, но вспомнила, что мы с вами его уже изучали, да? Вы помните, есть у вас это в словарике? Или за лето все забыли? Знаете, сейчас наши дети в школе пишут, как они раньше назывались, срезовые, да, контрольные, или в начале осени. В общем, такая работа, которая проверяет остаточные знания, что у них осталось в голове. Вот я также буду проверять, что у вас осталось в голове после лета. Я надеюсь, только хорошее настроение и очень теплые воспоминания.

0: Погода в Нововоронеже.
1: О погоде в Нововоронеже на сегодня. Во вторник, 8 сентября, в городе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный, с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит 52%. Друзья, свалить свое нежелание трудиться на погоду у нас сегодня не получится. Голова будет светлой. Крепитесь, заваривайте кофе покрепче и хорошего вам вторника!

Доброе утро, друзья! В эфире ваше любимое радио, радиопортал. Самая теплая волна. Дарим позитив и свет, хорошее, отличное настроение. Получаем ответочку от вас, радуемся сами, загораемся еще ярче во все лампочки. Жду предложения, как мы назовем с вами зеленого жителя нашей студии. Кстати, я хочу сказать, что у зеленого жителя колючки покрашены, ну, такой маркетинговый ход, да, чтобы было интересно покупать кактусы. Розовые, голубые, вот у нашего товарища они бирюзовые. И вы не поверите, что это мне сейчас напомнило. Я же вам не рассказала. На прошлой неделе вам рассказывала про кофе Убе. Это кофе, которое заваривается, и молочная пенка у него фиолетового или лавандового цвета. Туда добавляют порошок фиолетового ямса. Но могу сказать, что это меня не впечатлило. В кофейне добавляют в какие-нибудь ароматизаторы, вкусняшки. А так, на самом деле, на вкус вообще никак не влияет этот ямс. И я же обещала, девчонки, если помните, я обещала испечь бисквит. И посмотреть, как себя будет вести этот порошок фиолетового ямса в бисквите. Думаю, вдруг будут фиолетовые коржи. Пробовала я и бисквит, и пробовала я добавлять это в блинчики. Ну что же я вам скажу. Фиолетовый цвет у ямса дают антоцианы. Антоцианы – это вещества, которые содержатся в свекле, в красном луке, в краснокочанной капусте. И вот дают, да, именно вот этот вот красивущий цвет. Ну что бы вы думали? При нагревании этот фиолетовый благополучно переходит, ну, если красиво сказать, в бирюзово-зеленый изумрудный цвет. Но мы-то, девчонки, сейчас с вами разговариваем, мальчишки, можете нас не слушать. Все же помнят вот эту тонику цвет морской волны, и когда она уже вымывается с волос, которые натуральный блонд или русые. Вот. Вот именно такой цвет дают эти прекрасные антоцианы при нагревании. Поэтому не рекомендую на это все тратиться. Кушайте, пожалуйста, все без красителей, даже если они натуральные и дают такой нелицеприглядный цвет. Ну а кофе, да, кофе симпатичный, симпатично. Цвет лаванды есть, присутствует. Но, честно, трат это не стоит. Хорошей композиции вам, слушаем дальше.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Сентябрь на календаре, а в нашем эфире самый точный космический путеводитель. Слушаем гороскоп и ловим волну удачи. Сегодня 8 сентября 2026 года. Благоприятен для планирования и завершения старых дел, а также запуска сложных профессиональных проектов. Это было для всех, а теперь каждый знак прислушиваемся отдельно. Овны, начните день активно, но к обеду распределите нагрузку, чтобы избежать задержек. Не тратьте деньги на эмоциях. Телец, удачное время для решения финансовых вопросов. В семье лучше опираться на практичность, а не разыгрывать фальшивые эмоции. Близнецы. Ожидается плотный поток информации. Записывайте важные детали, так как кто-то может не договаривать всей правды. Раки. Возможны перепады настроения и непонимание с коллегами. Сфокусируйтесь на материальной стороне жизни и бытовом уюте. Львы. Прекрасный день для публичных выступлений и защиты проектов. Не бойтесь оказаться в центре здоровой конкуренции. Дева. Напряжение спадает, давая вам передышку. Придется решать, следовать ли правилам, которые кажутся вам неразумными. Весы. Луна входит в ваш знак, усиливая интуицию. Творческие идеи принесут позитивные перемены и нужные знакомства. Скорпионы. Вы можете узнать скрытую информацию. На критику реагируйте спокойно и не ставьте себе ложных ограничений. Стрельцы. Планы могут резко измениться. Серьезные разговоры и выяснение отношений в личной жизни лучше провести в первой половине дня. Козероги. Потребуется предельная концентрация на работе. Внимательно проверяйте предложения о сотрудничестве на подлинную выгоду. Водолеи. День нестандартных решений и смелых шагов. Главное, не рубите сгоряча и взвешивайте последствия. И, наконец, завершают наш прогноз гороскопа рыбы. День принесет ощущение завершенности важного дела или проекта. В работе доверяйте вдохновению, но важные переговоры ведите без лишних эмоций. Так что, друзья, следуем за звездами. Кто мы такие, чтобы спорить с ними?

все совершенно верно исполнил тут Ваня Дмитриенко. Ничего не бойтесь. Мы с вами, ваша любимая радиоволна, радиопортал, с вами и звучат ваши любимые песни. А может быть, они еще не успели стать вашими любимыми. Вы сейчас послушали, запомнили, услышали, как зовут исполнителя. Или помните, что это был утренний эфир, и сможете заказать в заказухе или даже утром иногда написать. И когда есть такая возможность, то я обязательно исполняю все ваши пожелания. Пока приветов и поздравлений больше на текущий момент нету, но я тут нашла для вас еще одну интересную песенку. Один раз я ее уже ставила, но я думаю, что многие не слышали. Как вы поняли, сегодня у меня такое настроение, что я могу и пародировать, и вспоминать, как проживала в другом регионе. Поэтому вы сейчас послушаете эту маму Коляна. Она именно так говорила и так теперь запела. Молодец, Марина Федункив. Марина Федункив, да, представительница Пермского края, теперь еще и поет.

Все совершенно верно. Настало время послушать слово дня. Слово дня у нас сегодня такое приятное, уютное. Звучит оно немножечко звонко, поскольку в нем две буквы «З». Это называется «кризализм». Друзья, это чувство уюта и безопасности, которое человек испытывает, находясь в доме или укрытии, в то время как снаружи бушует буря, дождь или гроза. В общем, когда на улице непогода, а мы находимся дома под теплым пледиком с чашкой какао, крепкого чая, вкуснейшего кофе и какими-нибудь пироженками, а может быть и без всего этого, просто в обнимку с любимым человеком, или в обнимку с любимым котом, или с книжкой. То есть в любом случае, когда вам очень-очень хорошо, это чувство спокойствия, когда дома хорошо, тепло, уютно, а за окошком непогода, и вы смотрите на нее и испытываете такое слово, как «кризализм».

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Доброе-доброе утро, друзья! Да, в эфире еще я, еще мой голос звучит, пока он еще работает, обещаю, завтра он зазвучит звонче, громче и не будет болеть. Есть еще сообщения от вас, да, приходят они, приходят. Ирина пишет: «Доброе утро, Радиопортал», и, конечно, Лана. Я бы назвала кактус мистер Игл. Зеленый страж, антистресс, кактус Петрович. Слушайте, ну с Петровичем это уже интересно. Проводить утро с Петровичем. Я с чаем, он с водой. Все прекрасно. Но, к сожалению, кактус не надо активно заливать. Не любят они. Антистрессом назвать его будет тоже непросто. Вот вы, Ирина, подумали, да? Антистресс, вот эти вот... Кстати, к школе купили. Я не знаю, почему обязательно это все предлагалось детям. Мне кажется, это должны предлагать родителям игрушки антистресс, когда ты затарился тетрадками, линейками и прочей канцелярией, а потом еще говорят: купите антистресс ребенку. Да самый большой антистресс нужно покупать родителю, правильно? Вы же со мной согласны, дорогие родители? А я пока пользуюсь, как говорится, служебным положением, поздравлю с днем рождения своего друга Руслана Новичкова. У Руслана сегодня день рождения. Желаю ему крепчайшего здоровья, прекраснейшего настроения, вдохновения на все его... на все его увлечения. Это человек с невероятным количеством хобби. Я не могу даже назвать то, чем бы он не занимался. Но если уж он чем-то занимается, то вкладывается по полной всей душой. И он по полной всей душой вкладывается в свою работу. Руслан у нас летчик гражданской авиации, командир воздушного судна. Поэтому я желаю ему, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок. И вот такую вот композицию ему поставлю.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
1: Ну а что, вот так в жизни бывает. Поздравляли Руслана, а включили песню «Я люблю тебя, Дима». Да-да-да. И вот таким вот образом мы с вами перешли к именинникам. Сегодня, 8 сентября, именины отмечают мужчины у нас Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Егор, Петр, Роман. А девочки у нас сегодня именинницы Мария и Наталья. Дорогие именинники, это аплодисменты вам. Всем похлопали, всем хорошего настроения. Можете сегодня даже отметить это событие. А я подведу небольшой итог двух дней. Зеленого жителя нашего мы можем с вами назвать Гектор, Портариус, Иван Ланович, Никитич, Мистер Игл, Зеленый Страж, Антистресс, Петрович. Но, судя по его голубым зеленкам, он все-таки, да, очень похож на Петровича, который снял стресс. Напоминаю, что завтра мы продолжим его называть, и, думаю, в пятницу мы все-таки определимся и уже такой официальный документик с вами напечатаем, повесим тут на стеночке свидетельство о рождении, назначим ему дату рождения и, может быть, даже будем отмечать. Друзья, мой утренний час завершается. Классная музыка на любимой волне только набирает обороты. Я желаю Нововоронежу теплого, солнечного и по-настоящему уютного осеннего дня. С вами была Лана Вершинина. До завтра, друзья. А будьте счастливы прямо сейчас обязательно. Для вас Ума Турман и «Атомная любовь». Ловите лучи любви и добра.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Новый зал, новые возможности. Становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8 951 560 36 28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14.15, начало матча в 15.00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В Совете Федерации допустили повышение лимита выплат по ОСАГО до 1 миллиона рублей. Но пока это в режиме рассуждения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В Верхней палате российского парламента посчитали разумным увеличить предельную сумму компенсации по ОСАГО за повреждение имущества с действующих 400 тысяч. Однако подобные изменения, по мнению законодателей, должны сопровождаться дополнительными гарантиями, которые защитят владельцев автомобилей от нечестных действий юридических посредников. Отмечается, с учетом инфляции и того факта, что данные показатели не индексировались на протяжении уже многих лет, установление лимита в размере 800 тысяч до миллиона рублей было бы наиболее рациональным. При этом в Совете Федерации подчеркивает, корректировка параметров ОСАГО требует целостного подхода. В частности, указывается на важность ограничения деятельности недобросовестных юристов, которые используют закон в своих интересах. Зафиксированные примеры, когда при несущественном ущербе размер выплат значительно превышал первоначальную оценку. Если страховое покрытие будет соответствовать реальным потребностям, то необходимость в таких посредниках, сами понимаете, попросту отпадет. Я же надеюсь, ни для кого не секрет, что сегодня существует такое понятие, как потребительский терроризм, когда юристы обращаются к гражданам с предложением, засудить страховщика и получить деньги. Но при этом, правда, умалчивают, что половину или даже большую часть суммы все-таки придется отдать им. Безусловно, это злоупотребление правом. Сейчас максимальная выплата по ОСАГО при ущербе равна 400 тысячам рублей, а при нанесенном вреде здоровью 500 тысяч рублей. Добавлю, летом Государственная Дума отклонила инициативу, которая предлагала поднять размер страхового возмещения по Европротоколу, то есть без участия госавтоинспекции, с 200 до 300 тысяч рублей при условии отсутствия фиксации и передачи данных в автоматизированную систему обязательного страхования.
0: Автомобильные факты.
1: И еще, я думаю, вам будет интересно, что средний размер страховой выплаты по ОСАГО вырос со 113 тысяч рублей в период с января по июль 2025 года до отметки 124,5 тысячи рублей за тот же период в нынешнем году. Это означает увеличение почти на 10%. Средняя стоимость годового полиса также поднялась почти на 6% и теперь составляет без малого 7700 рублей. По итогам середины лета нынешнего года средняя выплата достигла 137 тысяч рублей, а средняя премия по годовым договорам превысила 8 тысяч рублей. Настоятельно рекомендую держать всем в голове информацию, что с 19 сентября в России начнут действовать обновленные справочники, определяющие среднюю стоимость запчастей. Помимо этого увеличивается стоимость нормочасов работ и материалов для ремонта поврежденных автомобилей. Напомню, что летом вступили в силу поправки Центробанка к единой методике расчета расходов на восстановление машин при страховых выплатах. По оценке Российского союза автостраховщиков, применение актуализированных справочников приведет к дополнительному увеличению среднего размера возмещения примерно от 8 до 10%. Также отмечается, что доля договоров, передаваемых в перестраховочный пул, растет. В среднем за период с января по июль нынешнего года показатель вырос почти на 10%, при том, что в начале года он был ниже среднего. Сократить количество таких договоров и переложить расходы на водителей с частными страховыми случаями, за которых сейчас доплачивают аккуратные владельцы, конечно, можно было бы за счет увеличения именно верхней границы ОСАГО. Но пока это лишь рассуждение, поэтому, друзья, будьте предельно внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка.

0: первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15, начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: to get you out of my head.
1: Какую любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России указали на использование Европейским Союзом прав человека для вмешательства в дела других стран. В российском дипломатическом корпусе подчеркивают, заявление Брюсселя о роли морального камертона выглядит цинично на фоне системного роста расизма, русофобии, подавления инакомыслия внутри самого Европейского Союза. Брюссель не скрывает использование правочеловеческой повестки для открытого вмешательства во внутренние дела, проводящих независимую политику государств. С этой целью выделяются значительные финансы на поддержку так называемого гражданского общества, средств массовой информации, журналистов и активистов с целью оказания влияния на внутриполитическую обстановку и их внешнеполитический курс. Напомню, ранее Владимир Путин указал, Россия не согласна с подобными правилами, поскольку Запад толкует правила, придуманные под себя, чтобы удержать ускользающее из рук доминирование. Президент России отметил, наша страна выступает за демократические основы миропорядка и равенства всех стран. Российская экономика перестала зависеть от экспорта ресурсов и теперь представляет собой сложный механизм, эффективно выдерживающий санкционное давление. В правительстве России заявили, активно развивается промышленность, производство продуктов питания, энергетика, IT-сектор, туризм и так далее. При этом ситуация на топливном рынке является одним из ключевых факторов при формировании прогноза социально-экономического развития. Текущая конъюнктура в этом сегменте напрямую влияет на итоговые макроэкономические показатели. Утверждено постановление о временном разрешении на производство и оборот автомобильного бензина на классов Евро 2, 3, 4 до 1 июля будущего года. Вертикально интегрированные нефтяные компании довели производство горючего до пиковых значений и сняли ограничения на его отпуск. Скорректированы сроки профилактических остановок оборудования для гарантированного насыщения внутреннего рынка. Российские аграрии намолотили 110 миллионов тонн зерна, что на 10,5 миллионов тонн превышает показатели прошлого года при обработке 70% площадей. При этом сбор пшеницы составил порядка 83,5 миллионов тонн. Несмотря на высокую урожайность и полную обеспеченность внутреннего рынка, отрасль сталкивается с логистическими сложностями в Азово-Черноморском бассейне, из-за чего альтернативные маршруты способны покрыть лишь четверть экспортного потенциала. Для поддержки производителей Минсельхоз планирует субсидирование железнодорожных перевозок на сумму порядка 9,5 миллиардов рублей. Помимо этого, проведение закупочных интервенций и возможный мораторий на банкротство. В Минздраве напомнили о главных функциях школьного медицинского кабинета. Он может быть структурным подразделением как медицинской, так и образовательной организации, а в числе его основных функций – оказание экстренной неотложной помощи, проведение вакцинации и направление ребенка к врачу в поликлинику при наличии соответствующих показаний. Согласно обновленным требованиям, школьный медработник теперь выдает справку об обращении к нему ребенка с описанием объема оказанной помощи. После этого, по заявлению родителей, он может хранить и выдавать лекарства или лечебное питание детям с хроническими заболеваниями или инвалидностью. Ранее выдача лекарств в школьных медицинских пунктах была запрещена. Кроме того, как подчеркнули в Минздраве, сегодня особое внимание уделяется проведению профилактических осмотров и диспансерному наблюдению школьников. Проводить их могут выездные бригады медиков. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 19 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 17 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15, начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В суши-край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши-край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее! Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8 951 560 36 28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14.15, начало матча в 15.00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы и средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 384 украинских БПЛА над Россией. Наши вооруженные силы в ночь на вторник нанесли массированный удар по оборонно-промышленному комплексу Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Поражены объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников и крылатых ракет, транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области. Также поражены объекты в порту Черноморск Одесской области, используемые для разгрузки военных грузов. Было поражено морское судно типа танкер с ГСМ для ВСУ. Расширено внешнее кольцо окружения формирования ВСУ в Харьковской области. Установлен контроль над населенным пунктом Долгинге. Внутри котла нанесено поражение подразделениям противника у населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка. В Астраханской области задержали 21-летнего молдаванина по делу о покушении на российского военнослужащего. На допросе он дал подробные показания. Обо всех обстоятельствах совершенных преступлений украинские спецслужбы завербовали подозреваемого в 25-м году. В марте этого года он прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку в Киеве, а в июне прибыл на территорию России. Покушение на высокопоставленного российского военного произошло 3 сентября в Саратовской области. Преступник выстрелил в него не менее 6 раз. Благодаря своевременной медпомощи пострадавший выжил. После совершения теракта злоумышленник должен был вернуться в Молдавию, однако при попытке выезда был задержан сотрудниками ФСБ. Для покушения на военного он въехал в Россию через Эстонию. Несмотря на плохую погоду, в начале кампании уборка овощей открытого грунта идет в России на уровне прошлого года. Собрано 1 миллион 600 тысяч тонн продукции. Снижается стоимость картошки и помидоров у производителей, сообщил Минсельхоз. Уборку картофеля и овощей ведут практически во всех регионах. По итогам прошлого года в России был получен высокий урожай картофеля и других овощей. В результате наша страна вплотную приблизилась к целевым показателям доктрины. Продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами вышло на пороговое значение по картофелю. Дистанционные мошенники стали выманивать у россиян код из СМС через реализацию схемы с электронными дневниками. Так, аферисты под видом работников школ или технической поддержки звонят потенциальной жертве в мессенджере. Они сообщают о неисправности сервиса, а потом просят подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. Для этого они просят назвать код из СМС, который предоставляет им доступ к банковским приложениям. В МВД отметили, что работники государственных и правоохранительных органов никогда не просят в мессенджерах сообщать коды из СМС, а также данные банковских карт или пароли от личных кабинетов. Любая такая просьба – это признак мошенничества. Курс доллара на сегодня 86.19. Курс евро 100 рублей 17 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши Край. Суши доставит. Суши Край. Роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край. Это вкусно. Суши Край. Это быстро. Суши Край. Заказывай. SushiKrai.ru.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В Совете Федерации допустили повышение лимита выплат по ОСАГО до 1 миллиона рублей. Но пока это в режиме рассуждения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В Верхней Палате российского парламента посчитали разумным увеличить предельную сумму компенсации по ОСАГО за повреждение имущества с действующих 400 тысяч. Однако подобные изменения, по мнению законодателей, должны сопровождаться дополнительными гарантиями, которые защитят владельцев автомобилей от нечестных действий юридических посредников. Отмечается, с учетом инфляции и того факта, что данные показатели не индексировались на протяжении уже многих лет, установление лимита в размере 800 тысяч до миллиона рублей было бы наиболее рациональным. При этом в Совете Федерации подчеркивает, корректировка параметров ОСАГО требует целостного подхода. В частности, указывается на важность ограничения деятельности недобросовестных юристов, которые используют закон в своих интересах. Зафиксированные примеры, когда при несущественном ущербе размер выплат значительно превышал первоначальную оценку. Если страховое покрытие будет соответствовать реальным потребностям, то необходимость в таких посредниках, сами понимаете, попросту отпадет. Я же надеюсь, ни для кого не секрет, что сегодня существует такое понятие, как потребительский терроризм, когда юристы обращаются к гражданам с предложением, засудить страховщика и получить деньги. Но при этом, правда, умалчивают, что половину или даже большую часть суммы все-таки придется отдать им. Безусловно, это злоупотребление правом. Сейчас максимальная выплата по ОСАГО при ущербе равна 400 тысячам рублей, а при нанесенном вреде здоровью 500 тысяч рублей. Добавлю, летом Государственная Дума отклонила инициативу, которая предлагала поднять размер страхового возмещения по европротоколу, то есть без участия госавтоинспекции, с 200 до 300 тысяч рублей при условии отсутствия фиксации и передачи данных в автоматизированную систему обязательного страхования.
0: Автомобильные факты.
1: И еще, я думаю, вам будет интересно, что средний размер страховой выплаты по ОСАГО вырос со 113 тысяч рублей в период с января по июль 2025 года до отметки 124,5 тысячи рублей за тот же период в нынешнем году. Это означает увеличение почти на 10%. Средняя стоимость годового полиса также поднялась почти на 6% и теперь составляет без малого 7700 рублей. По итогам середины лета нынешнего года средняя выплата достигла 137 тысяч рублей, а средняя премия по годовым договорам превысила 8 тысяч рублей. Настоятельно рекомендую держать всем в голове информацию, что с 19 сентября в России начнут действовать обновленные справочники, определяющие среднюю стоимость запчастей. Помимо этого увеличивается стоимость нормочасов работ и материалов для ремонта поврежденных автомобилей. Напомню, что летом вступили в силу поправки Центробанка к единой методике расчета расходов на восстановление машин при страховых выплатах. По оценке Российского союза автостраховщиков, применение актуализированных справочников приведет к дополнительному увеличению среднего размера возмещения примерно от 8 до 10%. Также отмечается, что доля договоров, передаваемых в перестраховочный пул, растет. В среднем за период с января по июль нынешнего года показатель вырос почти на 10%, при том, что в начале года он был ниже среднего. Сократить количество таких договоров и переложить расходы на водителей с частными страховыми случаями, за которых сейчас доплачивают аккуратные владельцы, конечно, можно было бы за счет увеличения именно верхней границы ОСАГО. Но пока это лишь рассуждение, поэтому, друзья, будьте предельно внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до

0: Воронеждом РФ. Сделаем ваш дом реальностью.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе. Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15, начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15, начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москва добьется цели СВО, но предпочла бы сделать это мирным путем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что западные страны начали делать из Украины центр, направленный против России. К власти на Украине пришли националисты и начали подавлять русских людей, людей русского происхождения, проживающих на Украине. И именно это стало началом той войны, которую Россия сейчас пытается остановить. Цитата: «И мы должны достичь наших целей в ходе специальной военной операции, но мы предпочли бы сделать это мирным путем. Мы бы предпочли сделать это мирным путем, и в этом контексте мы приветствуем все попытки внести какой-либо вклад в сфере украинского урегулирования», сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии БРИКС. Глава МИДа Сергей Лавров прокомментировал переговоры эмиссаров США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным, отвечая на вопрос американского аналитика Эндрю Наполитано, заданный в программе «Большая игра». По словам Лаврова, суть того, что обсуждалось, опирается на позицию, которую президент Трамп еще сразу по возвращении в овальный кабинет изложил по украинским делам. Во-первых, он сказал, чтобы даже забыли пытаться втягивать Украину в Североатлантический альянс. Он сказал, что это было ясно задолго до Владимира Путина. Вопрос закрыт, и не надо его пытаться шевелить. Ну и второй элемент позиции Соединенных Штатов – это признание реалий на земле, пояснил министр. Лавров особо подчеркнул, что речь идет не о территориях. Правительство Венгрии высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште, поскольку считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. Это сообщила глава МИДа Венгрии Анита Орбан. «Это решение служит защите безопасности и суверенитета Венгрии», пояснила дипломат, однако отметила, что решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Венгрия намерена продолжать необходимый диалог, основываясь на принципах взаимного уважения и соблюдение установленных правил. Россия и Белоруссия утвердили план интеграции систем маркировки «Честный знак» и «Электронный знак» на 2027-2029 годы. Одним из направлений взаимодействия станет обеспечение безбарьерного товарооборота молочной продукции. Это заявила замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева. Она отметила, что вторая группа мероприятий связана с разработкой непосредственно для бизнеса хозяйствующих субъектов отдельных сервисов, которые позволят снизить нарезку и обеспечить более безбарьерный товарооборот при трансграничной торговле. Приезжева отметила, что также в план заложены мероприятия по налаживанию взаимодействия между операторами систем, запуск совместного порционного учета молочной продукции, в частности, по ее словам, с Белоруссией уже проведено тестирование системы порционного учета импортируемой продукции. Курс доллара на сегодня 86.19, курс евро 100 рублей 17 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Бессонница добьет меня. Если хочешь курить, кури, выпуская дым вместе с пустыми словами.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. А я такая в цвете.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Москва готова прийти к миру прямо сейчас. Ситуация целиком и полностью зависит от Киева. Для этого украинским властям необходимо взять на себя ответственность за очень трудные решения. При этом русофобские элиты стран Старого Света, несмотря на многочисленные варианты заключить мир на Украине, раз за разом не давали Киеву это сделать. Если Запад не пойдет на компромиссы, Россия будет достигать своих целей на Украине на поле боя. В настоящее время российские войска продвигаются вперед. Боевые действия идут успешно. Армия способна достигнуть поставленной задачи специально военной операции в скором времени. В Министерстве иностранных дел России акцентирует внимание на предупреждениях российской стороны, что в ответ Украине на террористические атаки на гражданские объекты непременно последует и будет иметь более тяжелые последствия. Более заметное снижение цен на овощи по мере уборки урожая ожидает Минсельхоз. В настоящее время сбор картофеля и овощей ведется практически во всех регионах. Несмотря на непростые погодные условия, на старте уборочной кампании собрано более 1,5 миллиона тонн продукции открытого грунта, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. По данным Росстата, потребительские цены на плодоовощную продукцию на последней неделе августа снизились более чем на 1,5%. Больше всего подешевели капуста и картофель. Однако с начала года цены на морковь, картофель, капусту, лук и свеклу выросли почти в 1,5 раза. Цены на помидоры в настоящее время ниже на 21%, чем в начале года, а на огурцы более чем на 42,5%. С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей. Ограничения будут трехуровневыми – 25, 50 и 200 тысяч рублей. Данная операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты системы быстрых платежей к ней не применяются. Комиссию вправе взимать оба банка. Лимиты централизованно контролирует операционный платежный клиринговый центр. Банкомат формирует спрос. Система проверяет сумму и только затем передают операцию в банк, где открыт счет. При превышении лимита операция останавливается до приема купюр. Лимит считается по человеку в целом, а не по каждому банку. Если сумма укладывается в оставшийся лимит, то можно внести меньшую сумму. В России запустят новый телефон доверия для школьников. Он заработает 11 сентября. В Минпросвещении обращают внимание, позвонить можно на линию по любым вопросам, в том числе и сообщить о проблемах в конкретной школе. Отмечается, каждую такую ситуацию в ведомстве будут разбирать отдельно. Кроме того, следующий год в российской системе образования планируют посвятить здоровью школьников. Напомню, десятилетие детства, объявленное президентом России Владимиром Путиным, призывает федеральные и региональные власти подходить неформально к решению социальных вопросов. Важны качественные изменения во всех сферах, в том числе образования, здравоохранения, культуре и спорте, социальной защите и безопасности. Это должны почувствовать все российские семьи. Кстати, родители могут обратиться в ведомство через чат-боты по электронной почте. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 19 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 17 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Я занят тем же, собираюсь по частицам, хоть и разрушил себя сам же накануне, и в остальном ничего не поменяло жизнь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15, начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15, начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: We're sorry.
1: Circuits are busy.
2: Please try to get it.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее! Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. Начало матча в 15:00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Москва готова прийти к миру прямо сейчас. Ситуация целиком и полностью зависит от Киева. Для этого украинским властям необходимо взять на себя ответственность за очень трудные решения. При этом русофобские элиты стран Старого Света, несмотря на многочисленные варианты заключить мир на Украине, раз за разом не давали Киеву это сделать. Если Запад не пойдет на компромиссы, Россия будет достигать своих целей на Украине на поле боя. В настоящее время российские войска продвигаются вперед. Боевые действия идут успешно. Армия способна достигнуть поставленных задач специальной военной операции в скором времени. В Министерстве иностранных дел России акцентирует внимание на предупреждениях российской стороны, что в ответ Украине на террористические атаки на гражданские объекты непременно последует и будет иметь более тяжелые последствия. Более заметное снижение цен на овощи по мере уборки урожая ожидает Минсельхоз. В настоящее время сбор картофеля и овощей ведется практически во всех регионах. Несмотря на непростые погодные условия, на старте уборочной кампании собрано более 1,5 миллиона тонн продукции открытого грунта, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. По данным Росстата, потребительские цены на плодоовощную продукцию на последней неделе августа снизились более чем на 1,5%. Больше всего подешевели капуста и картофель. Однако с начала года цены на морковь, картофель, капусту, лук и свеклу выросли почти в 1,5 раза. Цены на помидоры в настоящее время ниже на 21%, чем в начале года, а на огурцы более чем на 42,5%. С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей. Ограничения будут трехуровневыми – 25, 50 и 200 тысяч рублей. Данная операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты системы быстрых платежей к ней не применяются. Комиссию вправе взимать оба банка. Лимиты централизованно контролирует операционный платежный клиринговый центр. Банкомат формирует спрос. Система проверяет сумму и только затем передают операцию в банк, где открыт счет. При превышении лимита операция останавливается до приема купюр. Лимит считается по человеку в целом, а не по каждому банку. Если сумма укладывается в оставшийся лимит, то можно внести меньшую сумму. В России запустят новый телефон доверия для школьников. Он заработает 11 сентября. В Минпросвещении обращают внимание, позвонить можно на линию по любым вопросам, в том числе и сообщить о проблемах в конкретной школе. Отмечается, каждую такую ситуацию в ведомстве будут разбирать отдельно. Кроме того, следующий год в российской системе образования планируют посвятить здоровью школьников. Напомню, десятилетие детства, объявленное президентом России Владимиром Путиным, призывает федеральные и региональные власти подходить неформально к решению социальных вопросов. Важны качественные изменения во всех сферах, в том числе образовании, здравоохранении, культуре и спорте, социальной защите и безопасности. Это должны почувствовать все российские семьи. Кстати, родители могут обратиться в ведомство через чат-боты по электронной почте. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 19 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 17 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В Совете Федерации допустили повышение лимита выплат по ОСАГО до 1 миллиона рублей. Но пока это в режиме рассуждения. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В Верхней Палате российского парламента посчитали разумным увеличить предельную сумму компенсации по ОСАГО за повреждение имущества с действующих 400 тысяч. Однако подобные изменения, по мнению законодателей, должны сопровождаться дополнительными гарантиями, которые защитят владельцев автомобилей от нечестных действий юридических посредников. Отмечается, с учетом инфляции и того факта, что данные показатели не индексировались на протяжении уже многих лет, установление лимита в размере 800 тысяч до миллиона рублей было бы наиболее рациональным. При этом в Совете Федерации подчеркивает, корректировка параметров ОСАГО требует целостного подхода. В частности, указывается на важность ограничения деятельности недобросовестных юристов, которые используют закон в своих интересах. Зафиксированные примеры, когда при несущественном ущербе размер выплат значительно превышал первоначальную оценку. Если страховое покрытие будет соответствовать реальным потребностям, то необходимость в таких посредниках, сами понимаете, попросту отпадет. Я же надеюсь, ни для кого не секрет, что сегодня существует такое понятие, как потребительский терроризм, когда юристы обращаются к гражданам с предложением, засудить страховщика и получить деньги. Но при этом, правда, умалчивают, что половину или даже большую часть суммы все-таки придется отдать им. Безусловно, это злоупотребление правом. И сейчас максимальная выплата по ОСАГО при ущербе равна 400 тысячам рублей, а при нанесенном вреде здоровью 500 тысяч рублей. Добавлю, летом Государственная Дума отклонила инициативу, которая предлагала поднять размер страхового возмещения по Европротоколу, то есть без участия госавтоинспекции, с 200 до 300 тысяч рублей при условии отсутствия фиксации и передачи данных в автоматизированную систему обязательного страхования.
0: Автомобильные факты.
1: И еще, я думаю, вам будет интересно, что средний размер страховой выплаты по ОСАГО вырос со 113 тысяч рублей в период с января по июль 2025 года до отметки 124,5 тысячи рублей за тот же период в нынешнем году. Это означает увеличение почти на 10%. Средняя стоимость годового полиса также поднялась почти на 6%, теперь составляет без малого 7700 рублей. По итогам середины лета нынешнего года средняя выплата достигла 137 тысяч рублей, а средняя премия по годовым договорам превысила 8 тысяч рублей. Настоятельно рекомендую держать всем в голове информацию, что с 19 сентября в России начнут действовать обновленные справочники, определяющие среднюю стоимость запчастей. Помимо этого увеличивается стоимость нормочасов работ и материалов для ремонта поврежденных автомобилей. Напомню, что летом вступили в силу поправки Центробанка к единой методике расчета расходов на восстановление машин при страховых выплатах. По оценке Российского союза автостраховщиков, применение актуализированных справочников приведет к дополнительному увеличению среднего размера возмещения примерно от 8 до 10%. Также отмечается, что доля договоров, передаваемых в перестраховочный пул, растет. В среднем за период с января по июль нынешнего года показатель вырос почти на 10%, при том, что в начале года он был ниже среднего. Сократить количество таких договоров и переложить расходы на водителей с частными страховыми случаями, за которых сейчас доплачивают аккуратные владельцы, конечно, можно было бы за счет увеличения именно верхней границы ОСАГО. Но пока это лишь рассуждение, поэтому, друзья, будьте предельно внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю.